0: такой небольшой обзорный намек сделаю. Вот там лодка эта.
1: Амина.
2: Это твоя.

0: अरे यार ये सब क्या हो रहा है, पहले हमारे हमारी दोस्त रानी और अब करण, तुम लोग एक काम करो, दरवाजा अंदर से लॉक करके सो जाओ। और
1: мысли какие-то там,
2: какой станции?
1: Да мы шли вон через коллектор, срезали немножко. Там по...
3: Томми.
4: Нет. А что ушла?
5: Куяльник, вон специалист по куяльнику Ярослав, он может рассказать, как это делается, как убивается система. Ну что, спасибо всем.
6: No, you see the butterfly?

0: Ya tiene la tercera, primera y tercera.
1: Жоренька, идем. Ай, ты, короче, моим пупсик.
2: Нету больше его. Все, нету.

0: tételed ér és uralkodik a Szentlélek keletségben, Isten mindörökkön örök.
1: Сегодня у нас 21 января 2018 года. Вот я получила мой заказ из магазина «Многомарт», который заказывал.

0: съемка пошла. Давай руку. Коль, подай человеку руку на 2 секунды. А, вот, Вовка, Вовка.
1: Ha ha ha.

0: Ай, молодец. Ой, какие дети невоспитанные.
1: Мин.
2: Эдуард, Рахимов Тимур. Эдуард встает туда, Тимур встает туда.
3: Bom, meus amigos do Brasil, estamos mostrando para vocês aqui um sistema de aquedutos incas. Os incas eram os espertos.
4: Ele está dizendo que não havia roda, nem escrita, nem cavalos antes dos espanhóis.
5: It's just a short snatch.
6: Все магнитные. Ну я про магнитофон, потому что я их называю. То есть раз, два снаружи и два внутри. Два раньше.

0: получает мега-флешечку. В наше трудное время все не удержать в голове. Для этого как раз придуманы флешки.
1: Okay.